все, что я мечтал в жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репин Ленинграда. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия.

А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный, а я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.

0: Pero cualquier noticia, siempre la vivimos juntos. Viajamos por todo el mundo y nunca nos detenemos. Para mostrarles todo, para contarles todo. Cada texto, cada pulsación de tecla es para ustedes.
1: Hola, en los próximos minutos les presentamos los hechos
2: más relevantes de la actualidad internacional del día.
3: Bienvenidos a RT.
4: Все, что я мечтал в жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репин, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.

все, что я мечтал в жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репин, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себя. Там моя вторая родина.

0: Este es el canal de noticias RT en español y es lo que hacemos frente a las cámaras. Y este es el canal de Telegram Reporteros y es lo que sucede detrás de cámaras. Y ella es Tumba. Patita. Patita, mami. Muy bien, muy bien.
1: Все, что я мечтал в жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жила, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.

0: Para mostrarles todo. Para contarles todo. Cada texto, cada pulsación de tecla es para ustedes.
1: Hola, en los próximos minutos les presentamos los hechos
2: más relevantes de la actualidad internacional del día.
3: Bienvenidos a RT.
4: Все, что я мечтал в жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.

0: Iceberg son desprendimientos del glaciar Upsale.
1: Bueno, Eric, ahí te paso el casco. Empezá con el pie izquierdo en el glaciar Treasure. ¿Tenés sed?
2: Sí. Siendo sincero, después de haber vivido tantos años en Rusia, pensé que un paseo por la nieve o por el hielo no me iban a impresionar, pero me han impresionado.
3: Все, что я мечтал в жизни, быть художник. Я решил учиться в Академии Репина, Ленинграду. Запоминаю леса, собирание грибов, деревни, где я жил, Россия. А сейчас нахожусь в Эквадоре, совсем другое состояние. Мой сын говорит, что я слишком сентиментальный. А я говорю, что это душа художника. Благодаря моей жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.